0: Розы и мед.
1: Куликовски, хлеб и млеко, жебищ мяла, як убудешься, едзеня пить в рот.
0: Як заробим 200 злоты, то зрубимы вельги баль. Пойди музыка и танцы, и забава!
1: Тихо, юж!
0: Ура!